Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдәншіна Зиля Әнәс қызы.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-Аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Тасты, Рамы, Бренчир. Украин, 118-784-71-89-586-2026.
8: 2016 ел. Ящик лево 6+.
10: Изгелек шлауда бір-біріңіз білен ярышығыз дейлі Құрән кәрімді. Изгелеклер шлау жәннәткә ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
9: Ершикләве 12+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: бойынша концертларға рәхим етігіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон Нива Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Шахар шоу-шуынан күнделік тұрмыш мәшақатларынан ордығыз ма? Бәкір шифаханасындан ибары 2-3 күн ел сізге яңадан күш-қуат істей, сихат бірі. Шифалы минерал сулар, профессионал процедуралар, заман часпа комплекста сізіні шиксіз ел кіті. Толырақ мәлумет 8-800-269-23 телефон аша.
3: Председатель правкома Бавлинской территориальной первичной профсоюзной организации Мулаев Раушан Закаревич от всей души поздравляет коллег, тружеников нефтегазовой промышленности и ветеранов отрасли с Днем нефтяника и 80-летием НГДУ «Бавлынефть». Именно в Бавлах 17 сентября 1946 года на исторической скважине номер 1 забил первый фонтан Дивонского черного золота. Это событие стало основой развития не только района и республики, но и всей страны. За эти десятилетия бавлинские нефтяники прошли славный путь от первых тонн нефти до одного из ведущих предприятий «Татнефти». Высокий профессионализм, ответственность всегда были и остаются залогом нашего успеха. Искренне поздравляем всех с профессиональным праздником. Успех в нелегком труде и новых достижений в ежедневной работе. Мира, изобилия, света, счастья и здоровья вам и вашим близким. С Днем нефтяника!
4: 7 сентябрь. Акбарс-арена стадиона. Рубин Ахмат. Топ-йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
5: Чтобы выманить деньги, мошенники используют дипфейки, нейроподделки ваших близких и знакомых. Если звонок, видео или голосовое вызывает малейшее сомнение, прекратите общение и перезвоните человеку сами.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95. Ильшат Сафин.

0: Әзім қолған буында табыр да, хәм оқушылар да, сілеушілер де табылып тұрыр енді әнім.
1: Әйе.
2: Мүслим, Юз ФМ. Бұлғар радиосында реклама.
3: Жерлі сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
4: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
5: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
6: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь.

0: сада, там летто майында яшеренген. Там летто майя, жайтеме синең табында.
1: Бүгін 4-нче сентябрьда Қазанда алмашынуы мөлшер булатлы һава торышы көтелә, ураны белән яшенле яңгыр явы ихтимал. Көндез 21-25 градус җылы. Җил көньяктан секундына 5-8 метр тизлектә, яшен вакытында секундына 15-18 метр кадәр көчәйергә мөмкин. Иртән һәм төнле аерым районнарда туман төшүе фаразлана.
2: Сәяси реклама. Политическая реклама.
3: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Миниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас, потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке.

0: списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
1: Це є сі реклама. Політична реклама.
2: Булгар радіосында реклама.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В дружную команду «Алтынкол» требуются установщики ПВХ и алюминиевых конструкций. Полная занятость, гибкий график, возможно трудоустройство без опыта. Предусмотрено обучение, требования, ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек. Зона поиска сотрудников Опаства, Буинск, Кайбицы, Тетюши. Контактный телефон 8-93-93-96-90-91.
3: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
5: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
6: Акбарс Банк футбол кына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс Банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс Банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
7: Сливки лояльных программ сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узбек Банк» 2013 елгы 12 августына 25-90 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт «Акбарс» нот.ру сайтында.
8: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәвалауга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биек тау, Поливая урамы 40 ГЕРТ.
9: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
10: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
9: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
10: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
3: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч-пленку». Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
11: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778-8-85, 778-8-85.
12: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
13: Күзнің ұңышы яшәтә, қышның қорында әмі, яз жиханға жаны нүрі, әжәйнің бар үз дәмі, жәй дәмі тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
14: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
15: Ильшат Валиев.

0: Лечебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
2: Айдар Галимов, Данир Сабиров, Илсия Бедертинова, Ильмира Нагимова, Элвин Грей, хижина музыканта, Хамин Лейля Дәүләтова, бер кышак иҗатташ дусларым белән сезнекте. 13 сентябрь, пирамида, 6+.
3: 2026 ел. Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253 99 88.
4: Татарстан Республика Сан-Отказ.

единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойны ғыда кіріп шық деген. Абойларыны яң артасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 порт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йорт.
3: Бүгін 4-ші сентябрь күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлтлы күн орны белән қысқа вақытлы яңғыр яшен болуы ихтимал. Күн дәвамында 21 градустан 26 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 20 градус жылы деп көрсәтә геомагнит қаратыныш 9-дан 2 бол белән белгіләнә.
0: Болгар радиосында реклама.
1: Председатель правкома Бавлинской территориальной первичной профсоюзной организации Мулаев Раушан Токаревич от всей души поздравляет коллег, тружеников нефтегазовой промышленности и ветеранов отрасли с Днем нефтяника и 80-летием НГДУ «Бавлынефть». Именно в Бавлах 17 сентября 1946 года на исторической скважине номер 1 забил первый фонтан Дивонского черного золота. Это событие стало основой развития не только района и республики, но и всей страны. За эти десятилетия бавлинские нефтяники прошли славный путь от первых тонн нефти до одного из ведущих предприятий «Татнефти». Высокий профессионализм, ответственность всегда были и остаются залогом нашего успеха. Искренне поздравляем всех с профессиональным праздником. Успехов в нелегком труде и новых достижений в ежедневной работе. Мира, изобилия, света, счастья и здоровья вам и вашим близким. С Днем нефтяника!
4: Татарстан Республикасының

0: Бүкіташы концертларға рәхим етігіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қозан, Уникс.
1: Давлян. Бірден бір қопытланмас тамаша сізнің шәхірді. 9-ші октябрь, Қозан, Пирамида. Концертның мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
2: Ешеклеу 6+, 2026 йыл.
3: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Болгар радиосы фестының генераль-иғанашысы СОПА Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияты.
5: Күзнің оңышы ешеті, қышның Қорында әмі, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, ұс дәмі. Жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
6: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
8: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95. Ямле төркеме.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жоуаплығы шекленген жамғайеті.
2: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп йылдыз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жоуаплығы шекленген жамғайеті. Украин 18 сезон башлығы 0-3-20. Қазан Қырбыл Уйке. 0-2016 жыл.

0: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
1: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Ишитесезме, чей то уже.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Жырлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Дом сантехники и плитки кибеті. Шахси ишмекер Мәрдән Шаназиля Әнәс қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Их ты бар! Их ты бар!
9: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
11: Булгар радиосы фест!
10: Популяр жырчылар!
11: Дәртле жырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
10: Килегез!
11: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп әрәтик!
12: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай Бозан РТ 600 урамы 42-нче ел. Огрея 116-16-95-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
14: Алсу һәм Азат Фазлыевлар, күңелемдә сөю йөртәм. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Че концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябр Казан Уникс.
1: Ишетесизме? Жей тоже.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі. Синең табында.
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китаңнар.
1: Нишек? Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
2: Кыйбаттыру?
1: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карап әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-65.
3: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – Бонсилаж Speed M. С Бонсилаж Speed M ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С Бонсилаж Speed M ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
4: Болгар радиосы фестының рәсми иганашысы КНАУФ түзілеш бизау материаларын жетештіруші компания.
5: КНАУФ Родбанд – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. КНАУФ Родбанд подходит для любой бригады.
6: Алло.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
6: Так.
7: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
6: Что?
7: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Илнур Галиуллин.

0: работы инспекции МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Уважаемые фермеры и владельцы животноводческих хозяйств, вы готовы к успешному сезону? Позвольте представить вам революционный консервант для заготовки кукурузного силоса – «Бонсилаж Speed M». С «Бонсилаж Speed M» ваш кукурузный силос всегда будет свежим и питательным. Он эффективно предотвращает порчу, сохраняя все ценные питательные вещества и витамины. С «Бонсилаж Speed M» ваш силос будет не только вкусным, но и полезным для ваших животных. Звоните, пишите. Телефон в Казани 253-99-88.
2: Давлян. Бердембер Копатламаста Маша Сесник Шахарде. Тугызынча октябрь. Казан. Пирамида. Концертный махсус кунага Ильсия Бедрединова.
3: Ящиклев 6 плюс. Ихтибар. Ихтибар. Ихтибар.
4: Ихтибар. Ихтибар.
5: Ихтибар. Булгар радиосы тәкдимите.
6: Уникенче сентябрь. Татнефть аренада.
7: Булгар радиосы фест.
8: Популяр жыршылар.
9: Дәртләшерлар.
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
11: Килегез.
12: Татнефть аренаның бозын.
13: Бергәләп бердик.
14: 2026 ел. Яшекле 6 плюс.
15: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылыгы шикленгән җәмгыяте. Рәсми иганачы клиника глазных болезней күзләр клиникасы жауаплылыгы шикленгән җәмгыяте. Булгар радиосы фестның иганачысы Татмак. Һәр вакыт Янашеда, УК, партнер жоплого шикленган джамгаэта.
16: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
15: Булгар радиосы фестның рәсми иганачысы «Кнауф» түзелеш бизау материалларын җитештерүче компания.
17: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
15: Койнархит проектының иғанашысы Lotus Med наркологии узяга жоуплығы шекленген жамғиеті.
18: Нәрсә бердә кәйфең юк?
19: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып бетте инде. Туктай алмый.
20: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
21: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
22: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесіна жиде, телефон 237-92-02.
4: Қазір 17 градусы жылы көрсеті Қазанда, демек республика бойынша, иртегі күндіз хава температурасы 26 градусқа қадар жылы. Базарылмада қоқсы бәнірла, торча құмара байлар сабасы 22-25, лайшта балық бістесіне шестайда шылы 25 градус жылы. Достар, 19 сағат 53 минут эфирні дауам етебіз. Сағат 8-ден соң бізді жырлы сәлем тапшыруым. Максқа сізден сәлемлер күтіп қалабыз.
0: Болгар радиосында реклама.
5: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Бірінші

0: Ерешілеу Алты Плюс.
1: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадиона. Рубин Ахмат. Төп Йылдыз Султан Лагучев. Программа 18 сағат.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.